0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Рвусь из сил, из всех сухожилий.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: шансон. Темная ночка. На радио шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: заливала поле алая роса.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

как годы летят, наши годы летят, будто только вчера мы с тобой говорили.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновение недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственной средством.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник Делюкс».

турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Урбан.ру. Категория 12+.
1: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить команду абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
2: Радио «Шансон».
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Где участок выбрать? Какой фундамент? Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
11: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
12: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО и МАК.

хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как коклюшка, покраснела и сказала: «Боже ж мой,

мной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась и с собою больше в бане не брала. Я давно забросил детские игрушки,

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь.

0: 18+.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в Диалог Авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554 20.

0: радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 сентября заработает единая система учета платежных карт для борьбы с мошенничеством. В ней будут учитываться все платежные карты, выпущенные российскими банками, включая Visa и MasterCard, выпущенные ранее, а также карты с истекшим сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. Об этом рассказали РИА Новости эксперты в финансовой сфере. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков напомнил, что ограничение количества карт вступает в силу только в следующем году и будет касаться только выдачи новых карт. Если у человека уже есть 20 карт, он не сможет открыть новую. Россияне смогут получать квитанции за ЖКУ через портал госуслуги с 1 сентября следующего года. Для этого гражданин должен дать согласие на получение электронных квитанций, сообщил зампред Комитета Госдумы по строительству ЖКХ Сергей Колунов. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Если человек не даст согласие на электронный формат или будет относиться к категории, для которой сохранена бумажная доставка, документы продолжат приходить на бумаге. Более половины застройщиков России в первой половине года сдали новостройки с опозданием. Нарушение сроков выявлено у 350 девелоперов, рассказали РИА Недвижимость представители единого ресурса застройщиков. Основная причина – изменение экономических условий. Чаще всего ввод объектов переносят на 1-3 месяца. В большинстве случаев такие переносы позволяют завершить благоустройство, подключить инженерные сети, оформить документацию. Лучшие в России дороги находятся в Ивановской области. В этом регионе более 94% основных маршрутов соответствуют требованиям, выяснила РИА Новости по данным статистики. Второе место занял Севастополь, замыкая тройку Курская область. Также основным требованиям отвечает большинство дорог в Марий-Эл, Брянской, Саратовской, Мурманской, Калининградской областях, Удмуртии и Хакасии. В целом по стране стандарту соответствуют 75% дорог федерального и регионального значения. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Шутка и юмор – это, господа хорошие, наше все. Всем желаю здравствуй, Денис Денисов. У микрофона только что с Евгением Меркушевой улыбались и, признаюсь честно, даже смеялись над тем, что же слышится в этой песне Михаила Бублика. «Я седьмой» у меня в голове почему-то возникает, а на самом деле обращается он к тому самому чудесному дереву – ясеню. Помните же, да? Чудес.
1: Профессии вроде как нету, и жизнь позади, и не халва.

А ведь это абсолютно академическая история, потому что именно академики могут говорить просто о сложном. Если сложно о простом, то это профессура. Понимаете? Логика. Всем прекрасного дня. В компании «Радио Шансон» желаю я, да и группа «Любэ».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-3024-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Как же мудро Алексей Петрухин заметил в этой песне. Мы живы, пока мы любим. Да-да-да. Любим шансон, и это наше все. Встречаемся с вами 14 ноября на Лайф-арене. Да-да-да-да-да. Там будет всенародная танцплощадка, и танцы, и песни, и любимые артисты. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Все начинается с выдумки. Фантазии, конечно, хороши, потому что именно они предшествуют нашим целям. Да-да-да. В компании «Радио Шансон» достигаем всего. Утро доброе!

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Почти 28 тысяч граждан Прибалтики въехали в Россию с января по март этого года. Больше всего приезжало граждан Эстонии. За ними следуют латвийцы и литовцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. Граждане прибалтийских республик чаще всего приезжали в частном порядке. Почти 5 тысяч человек въехали как туристы. Далее идут деловые визиты, образовательные цели. 303 человека приехали работать. Граждане Прибалтики чаще пересекали границу в пешем порядке. Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в дома. Минцифры регулярно направляет обращение в прокуратуру. По 8 из них уже приняты положительные решения, пишет газета «Известия». Также 2 управляющим компаниям вынесены предписания, а одной организации объявлено предостережение. В Минцифры подчеркнули, что у жильцов должно быть больше возможностей для самостоятельного выбора телеком-оператора. Зимние каникулы у российских школьников в новом учебном году будут короче на день. В прошлый раз дети отдыхали с 31 декабря по 11 января, а теперь каникулы продлятся с 31 декабря по 10 января. Об этом пишет ТАСС. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая следующего года. Ранее в Минпросвещении рассказали, что с сентября в школах введут начальную военную подготовку. Детям расскажут о противодействии экстремизму и терроризму, проведут практикумы по оказанию первой помощи. Также будут разделы, посвященные подготовке к военной службе, воинской дисциплине, освоению базовых строевых приемов и знакомству с общевоинскими уставами. Август в Москве не будет жарким. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что для столицы ночная норма августа составляет плюс 12 градусов, в дневные часы около 21. Дождей ожидается больше нормы на 10-20%. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 16. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, всем желаю здравствовать. Действительно, наша жизнь удивительна и непредсказуемо. Поэтому восхищаемся каждым мгновением в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем привет!

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев.

Ловим тот самый момент, когда хочется остановить музыку и вообще, в принципе, движение времени для того, чтобы насладиться хорошей песней на волнах радио Шансон. Ну и плюс совершить какое-нибудь важное дело. У вас все получится. Мы верим, мы знаем, что именно так и будет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
2: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.

0: Уаз востроит, строит для чемпионов. Уаз востроит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».

0: господа. Вы оттуда к нам, а мы хотим туда. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас. Мы хотим, чтобы вам понравилось у нас. Да и нам бы, чтобы нравилось у вас.
1: Музыки много, шансон один.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Блики на воде, которые отражаться будут в Средиземном море с 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Белек» — это наша локация, где будет проходить бархатный шансон. Михаил Шуфутинский там будет. А еще Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев и другие наши драгоценные звезды шансона. И вы

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН, 124-770-047-19-19-142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
4: Людочка, вы ничего не забыли?
5: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
4: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
5: Так до ноября, время еще есть.
4: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
5: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
0: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
6: Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 9.

на столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

Лирика вот Максима Апреля в лучших традициях шансона по-русски. И это нас действительно радует. Почему? Да потому что эти истории будут жить всегда. Не только в наших сердцах, но и на волнах душевного радио.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Алан Клиник мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Алан Клиник. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
4: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Ой, сбичай, лай!

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Он может помочь тысячам людей, рассказал РИА Новости глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Согласно закону, граждане смогут установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Самозапрет можно будет оформить через МФЦ или госуслуги, указав срок отказа от участия в азартных играх, при этом заявление нельзя отозвать. Депутат уточнил, что игровые компании, согласно закону, должны в рекламе или в своих продуктах указывать, что деньги можно потратить иначе. Аксаков предложил также расширить самозапрет на другие сферы, включая компьютерные игры. Количество угонов легковых автомобилей в России снизилось по итогам первого полугодия на 40%, но кратно выросли кражи спецтехники. Преступники переключились на китайские грузовики и комбайны, сообщает газета «Ру» со ссылкой на страховщиков. 47% всех угонов зафиксировано в Москве. В антирейтинг также вошли Архангельская область, Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области. По оценкам аналитиков, большинство угонов происходит в период с полуночи до 2 часов ночи, 13% с 10 вечера до полуночи. Москва поможет Курску в разработке комплексной транспортной системы города. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В первую очередь планируется сформировать комплексный план развития наземного пассажирского транспорта, уличной дорожной сети и клиентских сервисов. Все расходы в этой работе столица берет на себя, отметил Хинштейн. Он напомнил, что ранее Москва уже передала Курску эвакуаторы, которые используются на приграничных территориях, а также десятки единиц дорожной и коммунальной техники. Ранее мэр Сергей Собянин и Хинштейн подписали соглашение о сотрудничестве регионов на ближайшие 5 лет. Оно предусматривает укрепление связей в транспорте, промышленности, торговле и других сферах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Эх, хорошо в компании «Радио Шансон». Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставах не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать. Вы на волнах «Радио Шансона», и с вами Денис Денисов.

0: Шансон один.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

0: кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Сейчас открытка со штемпелем — это действительно раритет, хотя все большую популярность приобретает именно это увлечение. Из других городов отправляют себе домой открыточку, чтобы плюс-минус к возвращению в родные пенаты она была доставлена в почтовый ящик. Ну это же здорово! Впечатления вроде как еще в памяти свежи, а тут получите, распишитесь, открыточка. Здорово!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Сатирическая история от Тимура Шаова. И у меня ощущение, будто он доктор Ливси современности. Помните этот мультфильм? Да-да-да. Улыбается, смеется и в таком зеленом камзоле вышагивает по неизвестной стране Лимпопо. Будем здоровы, господа хорошие. Это важно. Мы, естественно, против всяческих излишеств. Так что, знаете, миру во всем, кроме потребления шансонного.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент НТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО Т-Моб. Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

0: 18+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как мы прекрасно знаем, у каждой медали две стороны. Аверс и реверс. Про любовь обычно говорят, что это нечто возвышенное, парящее, порхающее. Все хотят прочувствовать ее настоящую, но почему-то забывают, что есть и оборотная сторона. Как раз-то совсем нелицеприятная. Надеюсь, что вы никогда ее не будете рассматривать. Ну, а если вдруг так уж случится... Ну, крепитесь, держитесь.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: шансон.
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Неркушева. Здравствуйте. Российские регионы стали брать значительно больше банковских кредитов. В июле объем займов составил 680 миллиардов рублей. Это максимум за последние 9 лет, пишут «Известия». Почти половина объема коммерческого долга пришлась на Кемеровскую, Архангельскую, Иркутскую, Нижегородскую и Мурманскую области. Значительная часть их доходов составляют добывающая и экспортная отрасли. Когда сокращаются поступления налога на прибыль и других источников бюджета, регионы вынуждены больше брать в долг. Другие субъекты обращаются к банкам преимущественно для закрытия кассовых разрывов и замещения части федеральных кредитов. По мнению экспертов, ситуация еще не свидетельствует о начале долгового кризиса регионов. Закредитованность находится на безопасном уровне. В России с 1 сентября изменится режим труда и отдыха водителей. С соответствующим приказом Министерства транспорта ознакомилась РИА Новости. Документ будет действовать до осени 32 года. По новым правилам, максимальная продолжительность рабочего времени должна составлять 40 часов в неделю, но при невозможности соблюдения еженедельной нормы расчет может производиться за месяц, а при согласовании с профсоюзной организацией – за 3 месяца. Продолжительность отдыха водителей еженедельно должна составлять не менее 45 часов. Текущие правила допускают сокращение времени до 24 часов при условии компенсации неиспользованного времени. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Таковы новости к этому часу. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Вроде как песенка веселая, но содержание в ней очень даже разумное. Спонсор этого часа – Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Колено и тазобедренные, плечевые – возвращаем свободу движения. Живите активно! Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Всем желаю здравствовать. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах Радио Шансон.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На самом деле, хорошее предложение от Ярослава Сумишевского. Давайте оставим все как есть. Но нет, мы же стремимся стать лучше, чем были вчера. И это естественное желание любого здравомыслящего человека. Именно поэтому и заходите на сайт radioshanson.ru и регистрируйтесь в акции «Счастливая каюта» для того, чтобы отправиться в увлекательное путешествие на круизном лайнере. Астория Гранде, конечно. Совсем скоро будем уже звонить одному из счастливчиков, который испытает удачу и свои знания. Ждите меня.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкет и место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Так-так-так, знакомый звук рынды для всех, кто зарегистрировался на сайте radioshanson.ru для участия в акции «Астория Гранде». Это знак. Знак, что нужно быть внимательным и готовиться к тому самому моменту, когда, возможно, именно вас выберет наша случайная удача. Генератор наш сработал, и вот мы уже звоним. Кто же у нас будет на том конце провода? Здравствуйте!
2: Доброе утро.
1: Давайте знакомиться. Денис Денисов, радио «Шансон». А вы?
2: Кирилл Сосков, город Ульяновск.
1: Ой, как здорово. Как в Ульяновске погода? Как ваше настроение?
2: Вчера весь день был дождь, сегодня солнечно и вообще прям классно. Сегодня тем более еще выходной. Настроение хорошее.
1: Прекрасно, прекрасно. Я вам напомню, что же из себя представляет акция «Счастливая каюта». Вы, конечно, знаете, но на всякий случай. Я задаю вам три вопроса, но у нас на все про все минута. На каждый из них даю варианты ответов. Вы выбираете, по вашему мнению, правильный, а я прямо-таки уверен, что у вас все получится. Держу за вас кулачки. Вы готовы?
2: Да, помощников рядом, конечно, нет, но я буду полагаться на свою логику.
1: Уважаю, прям жму руку. Приступим.
0: Время пошло.
1: Итак, первый вопрос. Про какую рыбу поет Валерий Курас в песне «Есть еще порох»? Неверный карп, непойманный налим, нерешительный тунец.
2: Пусть будет первый вариант.
1: Так, не понимаю первый, второй. Карп, налим, тунец. Вот это «Есть еще порох» в пороховницах. Итак, выбираем. Карп, налим, тунец. Быстрее.
2: Налим,
1: приняли. Кто из перечисленных актеров не снимался в фильме «Кавказская пленница»? Александр Демьяненко, Евгений Моргунов, Андрей Миронов.
2: Андрей Миронов.
1: Зафиксировали. Какой портовый город находится не в Турции? Стамбул, Трабзон или Бургас?
2: Бургас.
1: Так, хорошо. Время у нас еще даже не вышло, а вы прямо-таки на все ответили верно. Я вас поздравляю. И не нужна помощь никого, никаких подсказок вам не потребовалось. Я вас поздравляю. Как ощущается себя?
2: Спасибо. Настроение еще больше улучшилось. Вообще, день супер начинается. Я надеюсь, так же он и продолжится, и закончится.
1: Слышу. Прям-таки улыбка чувствуется в эфире даже на этом расстоянии. Большой привет Ульяновску и привет от вас. Кому?
2: Передаю всему городу Ульяновска, всем, кто меня слышит сейчас, всем, кто меня узнал. И спасибо большое вам за возможность поучаствовать в таком крутом розыгрыше.
1: Всегда пожалуйста. Трубочку не кладите. Расскажу, что, куда, зачем и почему у нас в скором времени будет происходить и с вами взаимодействие. Ну а вы же держите кулачки и ждите звонка из студии «Радио Шансон».
0: Счастливая каюта на «Радио Шансон».

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарные утренние дуэли.

также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4.

Ночные разговоры, они, с одной стороны, пугают, но, с другой, такие увлекательные и интересные, если вы звоните и являетесь инициатором того самого разговора, а не будет вас полуночный трезвон. А в компании «Радио Шансон» еще и тем можно найти очень много. Ведь правда?

0: хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
1: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
1: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мною лето».
3: Раздели!

0: обнять ее.
1: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Жизнь в каждой ноте, в каждом аккорде, в каждом звуке. Живая струна с Ксенией Стриж. Живая струна. Живое общение и живая музыка в прямом эфире. Живая струна с Ксенией Стриж. 8 вечера на радио Шансон. Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В российском ритейле усилился тренд на рациональное потребление. Розничная торговля в первом полугодии развивалась в условиях сдержанного спроса. Покупатели подходят к выбору более осознанно, рассказал агентству ТАСС глава ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, люди чаще откладывают необязательные покупки и внимательнее оценивают соотношение цены и качества. Такое поведение усилилось в прошлом году на фоне роста ключевой ставки, когда россияне стали предпочитать крупным покупкам банковские вклады. Карманные деньги есть почти у 90% российских детей и подростков от 7 до 14 лет. Медианный диапазон карманных расходов от 1 до 2,5 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на недавние исследования. Среди основных источников на первом месте – деньги от родителей. Почти половина приходится на денежные подарки на праздники. Также дети и подростки получают вознаграждение за успехи в учебе или спорте. Среди опрошенных в возрасте 13 и 14 лет собственной картой пользуются 36%. У девочек этот показатель выше – 70%. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события. 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, почти треть от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», которую одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, местами слабый дождь, днем дождливо, до плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Есть такой удивительный праздник, который сегодня отмечается, день поворачивания налево. Неофициальный, конечно, но все же. И куда вы? Куда вы сейчас направитесь? Налево, направо, прямо? А может быть, развернетесь на 180 градусов? Это все ваш выбор. Это здорово. Замечательно. Главное, чтобы вы двигались в компании «Радио Шансон». Денис Денисов у микрофона. Всем желаю здравствовать.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня-то, конечно, летняя, вот Виталия Аксенова. Но, знаете, даже осенью, даже зимой, там, где звучат песни, любимые наши, драгоценные, вот там всегда хорошо, там согрето именно историями, нашим настроением. А 14 ноября мы в этом сможем убедиться. В лайв-арене состоится всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Да, пройдет с вашим участием. Если вы зайдете на сайт radioshanson.ru и купите билеты, то это будет верное утверждение. И там Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Холла, Чепик, Владимир Ждамиров, Шаман и другие звезды будут вас радовать и восхищать. Возрастное ограничение 12+. До встречи!

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья – настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра, мощностью 129 лошадиных сил, с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 миллиона 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Уже совсем скоро, 12 августа, небо распахнется, потому что именно в эту ночь с 12 на 13 число ожидается пик звездопада. Ну, точнее, метеорного потока Персеиды. Угу. Так что готовьте желания, будем загадывать и...

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титан».

Турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
2: Такие мы удивительные люди.
1: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

А часики действительно тикают, и это значит, что в скором времени, с полдень по московскому времени, и что, скажете вы? А то, что гимн наш будет звучать, и, соответственно, можем сверить те самые ходики. Договорились? Вот и славно.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 21 градус. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Радио Шансон.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: А попросит долг, я займусь.

0: Шансон.
1: Полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне стали меньше играть в онлайн-казино и прибегать к услугам нелегальных букмекеров. В июне их доля от всех запросов на онлайн-игры уменьшилась до 40%. Это самый низкий показатель с 2018 года, пишет газета «Коммерсант». Такая ситуация сложилась на фоне закрытия каналов теневого вывода средств и борьбы с дроперством. Так, еще в январе нелегальный сегмент составлял 47% совокупного интереса игроков. Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России вводится возможность самозапрета на азартные игры. Граждане смогут оформить его через МФЦ или госуслуги. При этом заявление нельзя отозвать. Доля молодежи среди безработных в России выросла до 22%. В мае без работы оставались около 353 тысяч граждан в возрасте от 15 до 25 лет, пишет газета «Известия» со ссылкой на Росстат. Кроме того, средняя продолжительность поиска работы увеличилась на 12 дней и превышает 5 месяцев. При этом общий уровень безработицы в стране достиг исторического минимума – около 2%. Эксперты заявляют о структурном парадоксе рынка труда. В одних отраслях сохраняется острый дефицит кадров, а в других наблюдается избыток начинающих специалистов. Молодые соискатели чаще ориентируются на офисные, гибкие или престижные вакансии, тогда как работодатели испытывают потребность в сотрудниках массовых и технических профессий с практическими навыками, опытом и готовностью работать в более жестких условиях. Жаркая и солнечная погода прогнозируется в московском регионе в начале следующей недели. Дневная температура будет в пределах от 24 до 29 градусов, ночью плюс 12-18, преимущественно без осадков. В середине недели может пройти небольшой дождь, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Ранее синоптики рассказали, что в целом август может отметиться обильными ливнями и грозами. Даже 5-минутные дожди могут оказаться сильными. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, пасмурно. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

подумать, слово «шансоньетка» придумано Александром Васильевичем как раз-то в этой песне. И пошла сама песня уже жить по себе. А нам и хорошо. Мы ее напеваем, подпеваем. Впрочем, много таких музыкальных работ, которые, как только вышли из-под пера автора, сразу же и полюбились, и завирусились, как сейчас принято говорить. Здравствуйте, Денис Денисов у микрофона.

0: Любите, будьте любимы и не забывайте говорить о своих чувствах, потому что, ну, это необходимо. Это мало того, что приятно, так еще и эффективно. Представляете? Истина простая, но о ней нужно напоминать.
1: Я обязательно вернусь.

тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

0: клянусь.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Где участок выбрать?
8: Какой фундамент? Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
9: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
10: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: невеста.
1: Фактически, это гимн той самой оренбургской автоколонны. Эту песню, да и, впрочем, многие другие, любят профессиональные водители. Им пожелаем и любителям, кстати, тоже легких дорог, без пробок, включайте поворотники и будьте взаимовежливы в пути. Это несложно, но в то же время настроение поднимает. Компания «Радио Шансон». Правда?

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Господа, хорошие, Султан Лагачев только что фактически завершил мою музыкальную вахту. Денис откланивается, это я про себя. Желаю всего самого чудесного, замечательного, прекрасного. Ведь время, проведенное в компании «Радио Шансон», оно удивительно, уникально и неповторимо. До скорого.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Беспилотные катера используют на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва минимум в трех регионах. Суда доставят избирательную документацию на Сахалин, в Архангельскую и Кемеровскую области, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она добавила, что до выборов количество регионов может увеличиться. Сегодня в Санкт-Петербурге на реке Мойке прошла презентация и демонстрация работы такого безэкипажного катера. Голосование на выборах в Госдуму пройдет в три дня с 18 по 20 сентября. Общественники призвали создать в продуктовых магазинах зеленые коридоры. Специальная зеленая навигационная линия должна вести покупателей к отделам со свежими овощами, фруктами, молочной продукцией, цельнозерновыми и другими продуктами здорового питания. Такое обращение в Минпромторг направила глава Всероссийского движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она предложила перенести продукцию импульсного спроса, сладости, снеки, газировку из прикассовых зон и других заметных мест на менее видные полки. Более 41 тысячи девятиклассников зачислены на бюджетные места в колледже Москвы. Это на 4 тысячи больше, чем в прошлом году, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В столице завершился основной этап приемной кампании в городские колледжи. Чтобы абитуриенты могли учиться бесплатно и по интересным направлениям, в городе увеличили количество бюджетных мест и запустили новый механизм зачисления. Теперь поступающие заранее определяют 5 приоритетных специальностей, и 85% ребят попали именно на те направления, которые указали первыми. Самыми популярными у абитуриентов стали направления креативной индустрии, на втором месте IT. Впервые в пятерку лидеров вошли строительство и промышленность. Традиционно высокий спрос сохранился на транспортную отрасль и медицину. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка, юань стоит 11 рублей 72 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21, местами дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Хорошая песня. Песня действительно хорошая. Ночка. Открыла она новый час на самой душевной волне. Волне радио Шансон. Что ж, на календаре четверг. Я приветствую вас в этот последний июльский четверг в этом году. Уже скоро август наступит. Ловим тепло этого лета. Несмотря на дождливую погоду в столице, ничего страшного. Это же не дождь, не снег. Если бы уж снег, вот это уж да. А так, для хорошего настроения прямо сейчас Ирина Круг на Шансон. Соня.

0: реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Вот прижму, не отпущу, это хорошо, это правильно, потому что сегодня у нас с вами день, который носит название «Поделитесь обнимашками». Всем вам я желаю ярких объятий, меня зовут Ирина Сотникова. Музыкально далее про женские капризы нам споет Евгений Григорьев. Для любителей охоты Александр Розенбаум будет здесь на шансоне, но прежде Михаил Бурляш, история под названием «Гетера». Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1030.
7: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

девушка меня сразила в раз и наповал. Не девочка, а сладкая конфетка, давно таких Господь не создавал.

не прощайтесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

авто мчатся ветра, напевая свой мотивчик простой про наше вчера.

0: побыть с тобой.
1: А уж как мы хотим побыть с вами на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй», чтобы вместе окунуться в праздничный вечер. Поэтому скорее заходите на наш сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты, если вы еще это не сделали. Мы ждем всех, кто старше 12 лет, 14 ноября в Лайф-арене. Катя Чепик также выступит на «Разгуляй». Ну, а пока мы с вами слушаем ее в эфире «Радио Шансон».

0: бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель.

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Да-да-да-да, и вот это вот все, и все у них такое вкусное. Это группа Любэ на шансоне. Всем, кто отправился на обед, я желаю приятного аппетита. Вот с корочкой, по возможности, конечно же, в столице обеденное время, 13:50, и мы с вами переходим вместе в новый час на шансоне. Но прежде послушаем Тамару Кутидзе.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый, со скоростью 2 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. На иностранных сайтах могут ввести обязательную авторизацию по номеру телефона. Такая инициатива вошла в проект третьего пакета мер для борьбы с мошенниками «Антифрод». Об этом пишут ведомости со ссылкой на Минцифры. Но введение коснется только сайтов, свободно работающих в России, и пользователей, находящихся на территории страны. Также владельцы иностранных интернет-ресурсов должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учетных записей в течение 3 лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу госорганов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности. Тем временем система маркировки входящих вызовов сократила количество холодных звонков от бизнеса почти на четверть. При этом средняя продолжительность разговора выросла в половину. Как пишет «Коммерсант», компании стали выстраивать более адресные коммуникации. У крупного бизнеса количество коротких вызовов уменьшилось на 46%, и настолько же выросла средняя продолжительность разговора. В сегменте малого и среднего предпринимательства холодные звонки сократились на 60%, а длительность контакта выросла на 110%. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

40 тысяч верст у Михаила Бублика, а у нас с вами до конца лета всего ничего, 32 дня, можно сказать, а успеть еще нужно так много. Я, Ирина Сотникова, искренне надеюсь, что у нас с вами все получится, тем более, что мы 24/7 в компании любимых артистов на шансоне, которые, как говорится, и строить, и жить помогают, вместе с их песнями всегда легче становится. Продолжает эфир Вика Цыганова, я всем желаю яркого четверга, ну и как минимум продержаться до пятницы, а там и наши с вами выходные подойдут. Хорошего дня всем!

Всем, кто в дороге, я желаю легкого пути. Леонид Телишев на шансоне. От автомобильной тематики перейдем к морской. Я напомню, что на нашем обновленном сайте есть подробная информация о легендарном морском фестивале «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции пройдет в Анталии. Это чудесный город на побережье Турции со своей, скажем так, особенной атмосферой, которая располагает такие к отдыху, к танцам, к песням. Концерты любимых шансонье, приятный досуг, в том числе спортивный, встреча с ведущими утреннего шоу 2D. Все это вас ждет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Присоединяйтесь, если вы старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: По бутырка на шансоне, весточки в виде смс-сообщений и посланий в наши мессенджеры радио «Шансон» можно будет отправить вашим близким, коллегам и друзьям уже в следующем часе в программе «Только для вас». Пишите на единый номер +7 909 955 1030. Пожалуйста, не забывайте подписываться. Это лучше делать вот прям в тексте письма, в тексте сообщения. Спасибо. Жду ваших СМС.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи.

0: Просто я устал.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.
7: Радио Шансон.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Рост реального размера заработной платы в России в мае составил 4,5% в годовом выражении, после 5% в апреле. В марте, феврале и январе данный показатель в среднем достиг 8,5%. Об этом сообщил Росстат. В целом, за январь-май реальные зарплаты выросли на 7,2% в годовом выражении против 5% в прошлом году. При этом среднемесячная заработная плата в стране в номинальном выражении в мае составила 110 тысяч рублей, увеличившись на 10% по сравнению с маем 2025 года. Среди продовольственных товаров больше всего с начала года подешевели огурцы. Их стоимость снизилась на 44,5%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росстата. На втором месте по снижению цен находятся помидоры. Их стоимость упала почти на 14%. Далее идет сливочное масло со снижением на 6,5%. Также подешевели молоко, сыры, сметана, творог, кефир, рис и бананы. Наличие конфликта поколений в рабочих коллективах отмечают только 13% россиян. Результаты такого исследования приводят ведомости. Анализ показал, что уровень напряженности в командах практически не зависит от возраста сотрудников. Основными причинами споров стали избыточные и неэффективные совещания, дефицит обратной связи, рабочие сообщения вне рабочего времени и размытые задачи. Отмечается, что при выстроенных процессах межпоколенческие конфликты в командах не фиксируются. Движение транспорта в районе Красной площади временно ограничат в воскресенье. Улица Ильинка будет перекрыта с 7 до 16 часов. Также вместе ограничений будет запрещена парковка. Будет в связи с проведением мероприятий, посвященных Ильину дню. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20 градусов. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа.

отражение моих глаз. Прижмись ко мне своей щекой.

Еще раз всем здравствуйте. Программа ваших приветов и поздравлений только для вас на Шансоне. Меня зовут Ирина Сотникова. У нас сегодня на календаре 30 июля. Это Международный день дружбы. Так что передавайте приветы вашим друзьям. А еще сегодня празднует свой день рождения наш дорогой друг радиостанции, певец, композиторы. В прошедшую пятницу артист выступил в программе «Живая струна» с Ксенией Стриж, так что видеозапись уже доступна в наших социальных сетях и на сайте radioshanson.ru. Заходите, комментируйте. Мы, конечно, поздравляем Александра Андреевича с этим чудесным праздником. Только счастья, только здоровья, успехов на творческом поприще. Ну, а я жду ваши поводы для поздравлений. Принимаю сообщения на единый номер +7 909 955 103 0. У нас работает мессенджер Макс. СМС-сообщение тоже можно отправлять. Пожалуйста, не забывайте о подписи. Из какого города вы нам пишете? В какой населенный пункт? И, конечно, вот кому и от кого. Это очень важно. Ну, а прямо сейчас мы слушаем Александра Добронравова. Та самая песня «День рождения».

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Анита Цой в программе «Только для вас». Такого счастья желаем всем. И вот какое поздравление к нам пришло. Поздравляю свою любимую сестренку Крупицкую Светлану с днем рождения. Хочу пожелать ей крепкого здоровья, удачи во всем, всех благ, удивительных событий, интересных людей вокруг. Валерий из Воронежа. Поздравляем Куликову Оксану. Пусть этот год будет ярким, как фейерверк, насыщенным, как любимый кофе, и счастливым, как самый лучший день. Желаем море радости, горы подарков или горы подарков, океан приятных эмоций. Это поздравления от Дианы, Кирилла, Марины и Павла. Радио Шансон. Хочу поздравить всех, кто знает меня и не раз слышал мое имя в эфире Радио Шансон, с Днем Дружбы. Это нам пишет наш постоянный слушатель Андреас Мюллер из Германии, город Минден. Пожалуйста, поставьте песню за друзей Владимира Чернякова для всех радиослушателей. Пожалуйста, прямо сейчас слушаем.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич». Профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

всем поздравить тебя. Пусть опять и опять нам друг друга всегда любить.

Мы только для вас. У нас есть сообщение, есть поздравления. Пишет нам на единый номер +7 909 955 1030. Главное не забывать подписываться. Добрый весенний вечер, дорогой любимый шансон. Поздравляю всего от сердца, от всей души замечательного работника московского метрополитена 5-й дистанции службы электроснабжения Цыпляеву Татьяну Валерьевну с днем рождения. Поставьте для нее что-нибудь хорошее. Поставим, конечно. Это написал нам Серега из Сергиева Посада. Здравствуйте, хочу передать привет своему мужу Сергею. Дорогой, люблю, целую и обнимаю. Ирина из Георгиевска написала. Есть сообщение от семьи Кузиных. Дорогой радио Шансон, поздравьте, пожалуйста, от всей души моего тестя Филинова Андрея Валентиновича с днем рождения. Мы желаем его всего самого наилучшего счастья, здоровья и успехов. Что у нас здесь еще? Любимое радио Шансон, пожалуйста, поздравьте моего мужа Недялкова Сергея. Любимый мой муж, поздравляю тебя с днем рождения. Очень люблю тебя и хочу, чтобы у тебя все получилось. Никогда не сдавайся, иди только вперед, будь здоровым, позитивным и целеустремленным. С днем рождения. Добрейший день, радио Шансон и слушатели. Привет от Галаева Вадима, городу Советску. Моим друзьям, соседям по даче, Ренату, Диме, Анне, моим любимым жене Валюше, сыну Мише. Всем желаю отличного настроения. Если можно, пожалуйста, поставьте песню Лепса «Я счастливый, как никто». Мы очень рады за вас и надеемся, что больше будет у нас таких людей, наших радиослушателей, кто будет очень счастлив. Пусть солнышко светит вам в любую погоду, счастья всем. Да уж, радио Шансон. Любовь и Александр, поздравляю с днем рождения любимую Никитину Татьяну Алексеевну. Желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия. Это Ратникова из Москвы.

На самом деле, есть у нас с вами повод послушать Сергея Куренкова в программе «Только для вас». И это прекрасно, потому что есть вот какое сообщение. Радио «Шансон», привет из Краснодара. Поздравляю с днем рождения своего мужа Владимира Пацура. Я его очень люблю и хочу пожелать долгих лет жизни, любить и быть любимым. Пожалуйста, поставьте для него песню Сергея Куренкова. Пожалуйста, исполнено. Шансончик, поздравьте мою невестку Наталью Владимировну с днем рождения. Желаю ей крепкого здоровья, любви ближних, чтобы не случилось, я всегда с тобой. Обнимаю, успехов тебе во всем. Смоленск, Наталья Александровна. У нас еще тут произошел небольшой технический сбой. Другое сообщение нам почему-то выдали вместо положенного. Вот то, что написал Сергей из Сергиева Посада. Вот какое на самом деле сообщение. Наталью Куркович Королеву из Сергиева Посада поздравляю с днем рождения. С днем рождения, Наталья. Радости большой, любви в день. День твой праздничный, желаю вдохновения, красоты, счастья женского, здоровья, ярких дней, благих вестей, наслаждения, цветения, комплиментов от друзей. Желаем хорошо отпраздновать. Таисия Повали для вас.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Новый сериал 5 канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих.

сегодня. Итак, передаю привет своей бабушке Нине Денисовой из Домодедова. Это от Никиты Котешко. Добрый день, любимое радио. Поздравляю сына Берлева, Геннадия, с наступающим праздником ВДВ. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и помнить только одно. Мы очень тебя любим. Мама, Любовь Владимировна, Пятигорск. Передайте привет моей семье, папе Алексею, маме Наташе и младшей сестре Кире. Это Агата написала. Так, Туся у нас на связи. Добрый день, шансончик. Передаю привет Иринке из Раменского и Андреасу Мюллеру. Жду встречи. Иришка, держи хвост пистолетом. Ты же подмосковная рыжая львица. По-другому быть не должно. Радио Шансон. Передаю всем большой привет из Татарстана, особенно моим любимым родителям Ренату и Елене, доченьке Асии. Шансон. Передаем привет в село Теплотроицкое Нижегородской области бабушке Гале и дедушке Коле Устимовым. Желаем им хорошего отдыха и отличной погоды. Это написал внук Саша. Елена из Тулы пишет следующее. Доброго времени суток у деток моих Рената и Алексея. Сегодня 10 лет совместной жизни, оловянная розовая свадьба. Совет им, да любовь, взаимопонимание, конечно. Если можно, поставьте, пожалуйста, Ваенгу «Гуцулочка». Обязательно в честь такого события мы не можем пройти мимо и не поставить эту песню. Конечно, послушай. Так, любимого и родного мужа с днем рождения от любящей жены Оксаны. И Оксана попросила песню Юрия Шатунова «А лето цвета». Эту песню мы тоже с вами послушаем чуть позже, но прежде Елена Ваенга на шансоне.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мессенджер Макс интегрировали в приемную кампанию вуза 2026 года. Проект был реализован при поддержке Миноборнауки, сообщили в пресс-службе платформы. Теперь при зачислении студенты будут получать уведомления от портала госуслуги со ссылками на официальные учебные чаты вузов в этом мессенджере. Отмечается, что сейчас в Максе насчитывается более 230 тысяч студенческих чатов с общим охватом почти 2,5 миллиона участников. У самих вузов более 5 тысяч каналов. Тем временем произведения о СВО включат во внеклассную часть школьной программы по литературе. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская, пишет РИА Новости. Кроме того, сведения об участниках специальной военной операции и их боевом пути войдут в единые государственные учебники по русскому языку для 10 и 11 классов, а также для учреждений среднего профессионального образования. По словам Ямпольской, над данными материалами сейчас работают авторы. Самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в первом полугодии стал сварщик. Средняя предполагаемая зарплата этих специалистов составила 235 тысяч рублей в месяц. На втором месте автослесари с доходом 178 тысяч, на третьем автожестянщики, которым работодатели готовы платить в среднем 175 тысяч рублей. Об этом пишет РБК. Также в топ-10 рабочих профессий с высоким доходом вошли газосварщик, автомаляр, штукатур, автоэлектрик, каменщик, арматурщик и отделочник. Новый двухуровневый вольерный комплекс для панды Катюши в московском зоопарке будет рассчитан на содержание самки, самца и их потомства. Строительство планируется завершить в текущем году. Об этом сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова. Новый павильон расположен на старой территории, на так называемом круге катания. Вольер будет оформлен в стилистике естественной среды обитания больших панд сычуаньских лесов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: карете.
1: На волнах летнего шансона песня «Всех влюбленных» на белой карете в исполнении Виктора Королева. В столице 16 часов и 6 минут, а в студии по-прежнему для вас я, Ирина Сотникова. Желаю вам позитивного настроя, ну а этому, как мы все знаем, очень способствует музыка на нашей душевной волне. Прямо сейчас послушаем Александра Новикова. Всем здравствуйте!
2: Отмотал он от звонка и до звонка

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет «Турция», отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Да уж, безусловно, каждое лето нам с вами дарит такие сладкие сезонные воспоминания, оставляет послевкусие. Ну, а чтобы вспомнилась и жара, и позитивные эмоции, мы приглашаем вас на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй» в ноябре. 14 ноября «Лайф-Арена» распахнет свои двери для всех ценителей шансона и, конечно, для наших дорогих артистов Михаила Шуфутинского, Григория Лепса, Стаса Михайлова, Ирины Круг, Татьяны Куртуговой и других. Поспешите приобрести билеты на нашем сайте radioshanson.ru. Мы ждем всех, кому уже исполнилось 12 лет. 14 ноября, Лайф-Арена, всенародная танцплощадка. Эх, разгуляй!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Все вы наверняка хорошо знаете отечественную марку «Аурус». На таком автомобиле передвигается президент Путин и множество высокопоставленных чиновников. Впрочем, стать владельцем «Ауруса» может каждый. Для этого нужно минимум 35 миллионов рублей, и автомобиль ваш. Откуда такая цена, резонно спросите вы. Для ее формирования существует сразу несколько фундаментальных причин, но есть и менее масштабные. Коммерческий директор компании Артем Юсупов рассказал, что каждый клиентский автомобиль перед выдачей проходит недельную сессию специальных тестов. Обо всех испытаниях топ-менеджер, конечно, не рассказал, но тайну двух раскрыл. Во-первых, автомобили разгоняют до 150 км в час на специальном роликовом стенде. По мнению производителя, это позволяет откалибровать работу коробки передач и убедиться, что все переключения происходят корректно. Странно, что об этом не подумали на этапе проектирования. Второе испытание, о котором рассказали в «Аурус», и вовсе диковинное с заморским названием «Airflow Test». В ходе него в салон подается определенный объем воздуха, после чего специалисты измеряют, в каком количестве он выходит наружу. Таким интересным способом проверяют герметичность кузова, качество уплотнителей и отсутствие мест, через которые в дальнейшем могут проникать посторонние шумы. Забота о будущем клиенте, конечно, впечатляет. Но, как и в первом случае, такие огрехи учитывают на этапе проектирования или, в крайнем случае, на предсерийных прототипах. Это самая удивительная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте «Арсил Артро». Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе «Арсил Артро» ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3. 5, 6, 7, 9 – это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. «Арсил Артро» – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите «Арсил Артро» бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

будет свадьба, говорит. Свадьба не шапаша, на нейтральной полосе цветы необычайной красоты. Наш пограничники, храбрые ребята, трое вызвались.

0: красоты.
1: Необычайной красоты музыка у нас на шансоне. Владимир Семенович Высоцкий только что в эфире летнего шансона, а уже в 17:00 по Москве, надеюсь, не менее необычайной красоты городские встречи будут ждать вас. Это вечернее шоу. Традиционно каждый вторник, среду и четверг мы ждем вас у радиоприемников. Это я, Ирина Сотникова и Роман Шахов. Обсуждаем новости, актуальные, конечно, события и обмениваемся с вами ими. Присоединяйтесь.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Число совершенных иностранцами в России преступлений за полгода сократилось почти на 40%. При этом на четверть снизилось число участников таких деяний до почти 11,5 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности. Также в отношении около 100 тысяч мигрантов были приняты решения об административном выдворении. Здесь рост составил более чем в 2,5 раза. Кроме того, срок временного пребывания в России сократили свыше 50 тысячам человек. Тем временем в Москве на 22% сократилось число IT-преступлений. Всего за первую половину года зарегистрировали более 24 тысяч правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Кроме того, число хищений с применением IT сократилось на 29%. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Отмечается, что положительная динамика связана в том числе с профилактической работой полиции, информированием населения и пресечением деятельности преступных групп. 97% россиян верят в настоящую дружбу. Результаты такого опроса приводит РИА Новости. Самым ценным качеством друга респонденты назвали честность. Далее идут надежность и умение слушать. В топ-5 качеств также вошли умение радоваться чужим успехам без зависти и умение поддержать. Кроме того, опрос показал, что на представление о дружбе у 70% опрошенных повлияла литература. Исследование проведено в преддверии Международного дня дружбы, который отмечается сегодня. Авиакомпания «Ижавия» прекращает полеты с 1 августа. Как пишет «Известия», «Росавиация» аннулировала сертификат эксплуатанта-перевозчика. Решение принято по итогам инспекционной проверки. В конце апреля действие разрешения авиакомпании было ограничено до 28 июля. Однако перевозчик так и не устранил ключевые нарушения в работе системы управления безопасностью. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Заслуженная артистка России Елена Ваенга открыла новый час на летнем шансоне. Всем салют, друзья, это очередные городские встречи. В студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Здравствуйте всем, кто к нам присоединился вот только что сейчас. Мы очень этому рады.
0: Будет ли этот выпуск скандальным или нет, зависит от вас, но тема вот такая.
1: Так, ты пришел поскандалить, я так понимаю.
0: Я пришел с новостями, с процентами и интересными историями.
1: Давай.
0: 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: Ах, соседи, тем хорошие.
0: Покупая квартиру, москвичи все чаще мечтают о том, чтобы за стеной никто не выяснял отношения в 3 часа ночи, не репетировал на ударных и не долбил перфоратором каждое воскресенье. Соседи могут оказаться даже важнее самой квартиры.
1: Вот да, да, выбирая квартиру, стоит посмотреть на соседей. Интересная тема, конечно, там очень много всего у людей случается, поэтому мы ждем ваших историй, как у вас с соседями, что, о чем мы спросим, воюете ли?
0: Комедии, мелодрам, триллеров, в общем, дружите ли вы с соседями, случаются ли конфликты, а может даже переезды на их фоне происходили в вашей жизни?
1: Может быть, а можно еще, знаешь, как это, можно рассказать историю и привет передать еще соседям. Уж какой он положительный будет или негатив, это мы посмотрим, зачитать ли это. Напишите +7 909 955 103 и 0.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей,
1: и в памяти моей
0: так много.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что в эфире летнего шансона. Друзья, результаты опроса показали, что 71% москвичей хотя бы раз мечтали переехать из-за соседей. Причем для 18% это закончилось настоящим переездом. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями оказались только 29% опрошенных.
1: Ой, ну хорошо, я думала, сейчас скажешь 4-5%, это было бы прям печально. Ну, почти 30, ну хорошо, 1/3 населения довольна.
2: А что же 2/3?
1: Ну ничего, пусть как-то приспосабливается.
0: Насколько это ничего, вы нам пишете, и мы сообщения эти зачитываем.
1: Да, есть у нас сообщение. Мы, когда получили ключи от квартиры, сразу заприметили пару на нашем этаже. Катюша пишет нам: оба рыженькие, то пирожки занесем, то поболтаем в магазине. Сейчас дружим безумно и очень трогательно. Девушка забеременела, и угощали всем, что готовила себе. Сейчас с мужем разводимся, ребята меня очень поддержали в нужное время. Привет Екатеринбургу, а именно улице Готвальда. Вот и так тоже бывает, что сдруживается очень сильно, там по-хорошему так.
0: Что у меня, кстати, у вас? В Екатеринбурге друг живет, да, Сережа.
1: Хорошие там соседи у него, у Сережи?
0: Не знаю, ну, наверное. Сережа, ну, сам
1: стенку не изучали, когда вы
0: Мне
1: Сережа
0: кажется, у него
1: встречались?
0: Свой дом.
1: А, ну тогда, конечно. Группа «Дюна» продолжает эфир шансона. Всем хорошей дороги.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto. На Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
3: Пролетели года, прошумели березки. Вот осень моя, уж в окошко стучит. Только в жизни моей

0: Народный артист России Александр Розенбаум только что на радио «Шансон». Далее ваше сообщение. Вот сидите ли вы от того, что общаетесь с соседями, или наоборот чувствуете себя людьми, которые каждый день молодеют?
1: Ну, давай посмотрим, что нас про это, что нам написали. Так, меня зовут Александр, здравствуйте, живу в частном доме. Когда переехал, соседи уже жили, так как у меня, кроме газона, ничего не растет, а у них с двух сторон огород и теплицы, каждый из них делится со мной урожаем. И зачем мне что-то сажать? У меня самые лучшие и любимые соседи. Слушай, ну пока пишут все хорошо про соседей. И еще один частный сектор, как ты все больше видишь, из частных домов нам пишут. С соседями отношения отличные, слава богу. Да и как можно жить недружно? Дай бог всем хороших отношений. Сенгилей, Ульяновская область. Это у нас Михаил написал. Вот мужчинам как хорошо.
0: Спасибо. Живет. Женщина пишет. Наталья на связи из Мытищ. Какое счастье, что мы тихо и мирно с ними проживаем. Нет ни дружбы, ни вражды. Все ремонты остались позади, а ночью все дружно спим безмятежно. Всем позитива и спокойствия.
1: Вот это повезло.
0: Да.
1: Так, пока только хорошее все, и это прекрасно, Михалыч. Вот, ну, как сказать, дружу ли я с соседями? С соседкой дружу, ниже этажом, за солью к ней хожу. Привет соседям! Вот, это, кстати, повод такой, да, всегда кто-то или познакомиться, или еще что-то, как что-то тебе
0: для
1: нужно.
0: Для соседки как раз сейчас, прибавьте громкость.
1: Да, действительно. Алексей Петрухин на «Шансоне».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.

0: Чувственный женский шансон с уверенным басом «Рада рай». Только что в эфире городских встреч. Друзья, мы читаем ваши сообщения. Если вдруг вы только что пришли от соседей, сидели, пили чаи, разговаривали, что спрашивают в эфире шансона? Дружите ли вы с соседями? Сегодня интересуемся, бывают ли конфликты, а может даже переезды на их фоне. Дело в том, что 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: А ты хотел сменить жилье?
0: Ой, может быть, вот не так радикально, но хотелось, я ходил, поднимался наверх, интересовался, все ли хорошо.
1: Ну, желание такое возникло у тебя?
0: Не приходил ли Танос, спрашивал?
1: Уехать вот вообще, вот уехать и не видеть, и не слышать их.
0: Да, и? Хотелось поселиться на последнем этаже, точно, было такое. Ну и, конечно, жить в частном доме. Безусловно.
1: Ну, то есть было. Так, нам написал Сергей. Доброго вечера. Со всеми соседями отлично, но есть заколдованная квартира. Старые жители сделали ремонт, продали. Другие все сломали, сделали, полгода жили, продали. Следующие сломали, делают. Вот. 5 лет, стук, бряк. Всем привет из Тюмени, будьте здоровы. Хорошая история, конечно. У меня вот не было таких историй, чтобы люди постоянно заезжали, съезжали, заезжали. Наверное, это не очень комфортно.
0: У меня сверху такая квартира
1: вот,
0: абсолютно.
1: Вот так, да, поэтому ты решил.
0: Более того, ладно, я уже как-то привык, там соседка, которая сбоку была, она продала квартиру и уехала, она не смогла.
1: Не смогла. Нет. Вот все-таки решился человек, понимаешь? И я уверена, что она сейчас, вот, ну тогда, когда смотрела новое жилье, рассматривала, она сначала пришла ко всем соседям, ко всем соседям. Снизу, сверху, сбоку, со всех сторон, чтобы понять, что да, эту квартиру я взять готов.
0: 63% респондентов согласны доплатить за квартиру, если будут уверены, что рядом живут люди со схожими ценностями.
1: О, доплатить, вот об этом я еще не слышала. Ну, уж какие люди. Ну, наверное, я бы тоже была готова, да, доплатить. Готовы ли вы доплатить? Как у вас обстоит дело с соседями? Как атмосфера на лестничной калитке? Напишите нам. Плюс 7-909-955-1030. Работает мессенджер Макс. Все доступные мессенджеры также сегодня в строю. И смс-сообщения отправляйте. Мы их тоже ждем с удовольствием, зачитаем и поделимся со всеми нашими радиослушателями историей.
2: Городские встречи на радио Шансон. На радио Шансон реклама.
3: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон».

0: Ольга Алмазова, Михаил Барский только что на радио «Шансон». Друзья, мы сегодня вас спрашиваем, дружите ли вы с соседями, бывают ли конфликты, а может даже переезды на фоне вот таких отношений.
1: Да, переезжали ли вы когда-нибудь хоть раз в своей жизни из-за соседей?
0: Или из-за вас переезжали?
1: Вынудили? Напишите, я напомню наши координаты. +7 909 955 103.0. Есть, знаешь, интересная, как не статистика, предложение, как подружиться с соседями. Вот ты знаешь, как подружиться с соседями? Мне надо. Смотри. Во-первых, будьте приветливы. Просто поздоровайтесь в лифте, у подъезда, на лестничной клетке или во дворе. Я просто представила, как это происходит 5 раз в день везде. Здравствуйте, здравствуйте, как вы, как дела? А что у вас с настроением, вот это вот все, да? Потом, если в соседнюю квартиру въезжают новые жильцы, подойдите познакомиться, предложите помощь с переноской вещей. Это сразу задаст дружелюбный тон. Вот, например, диван можно помочь, да, человеку занести, что-то такое. Тяжеловато, конечно, но зато подружитесь точно.
0: У меня самый ближайший сосед, который сбоку в квартире обитает, очень хороший такой, да. Немножко попивает иногда по праздникам, mm-hmm. бывает шумит, но человек хороший.
1: Помогает тебе?
0: Нет, как-то я не обращался.
1: А ты вообще к соседям не обращаешься?
0: Да
1: ни за какой помощью?
0: Просто так, хорошего
1: дня. За солью, у нас, видишь, радиослушатели за солью, например, обращаются.
0: У меня запас.
1: У тебя жена.
0: Я солью нос промываю, у меня всегда соли хватает.
1: Ладно, это вот когда есть повод, знаешь, когда холостые люди проживают в квартирах, тогда можно и за солью, и за чем угодно.
0: На моем этаже хорошие соседи.
1: Я же говорю, я не говорю, что они хорошие. Я говорю про холостых, незамужних, понимаешь? Вот это вот все, да. Так, координаты мы наши напомнили. Тему эту продолжим уже в следующем часе. Но музыкально послушаем с вами группу «Интонация» в финале этого часа. А прежде будет Марк Бартон на шансоне. Песня «Летай».

0: дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
1: Реклама на радио «Шансон».
3: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операции, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Где участок выбрать?
5: Какой фундамент?
4: Какой кирпич?
5: Сколько это вообще стоит?
6: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
1: Радио «Шансон».
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес. Пелопоннес.

Бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио Шансон. Бархатный шансон. История. 2009 год. Греция. Ситония.

0: нет. Лучше этих лет.
1: Бархатный шансон по волнам любимых песен.

18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля до 31 января 2027 года. Новые ограничения начнут действовать с 1 августа, пишет РБК. При этом с 1 сентября запрет перестанет распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газоли, ввозимые с территории России непосредственными производителями. Исключения также сделаны для поставок топлива в рамках международных межправительственных соглашений для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. Федеральная налоговая служба начала проверять доходы безработных богатых россиян. Трудоспособным неработающим гражданам, которые покупают дорогие авто, яхты и недвижимость, начали приходить письма от ФНС. Об этом пишет РБК со ссылкой на налоговых, юристов и консультантов. Отмечается, что инспекция запрашивает документы, подтверждающие получение легальных доходов, на которые были приобретены недвижимость и транспортные средства. Более половины просмотров видео в соцсетях у россиян приходится на рабочее время. Также в дневные часы зафиксирован пик активности аудитории в мессенджерах, на госуслугах, в банковских приложениях и сервисах доставки еды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков. Полученные ими данные опровергают гипотезу, что активный просмотр видео приходится на вечер. При этом к ночи растет потребление социальных сетей. Причем, чем ближе к полуночи, тем активнее россияне общаются в интернете. В Москве в ближайшее время ожидается сильный дождь, местами ливень, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до 9 вечера. Об этом сообщили в столичном главке МЧС. Спасатели рекомендуют парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными на дороге и не оставлять детей без присмотра. Ранее также сообщалось об ожидаемой непогоде в Подмосковье. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Добро пожаловать в нашу оранжерею хорошего настроения. Огромное спасибо Михаилу Шпутинскому. 18.07 московское время. Здесь радио «Шансон». Это «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: Ох, ну как мы начали этот вечер красиво.
0: Это все,
1: да?
0: Михаил Захарович.
1: С розами.
0: Мы только, так сказать, подмазались, да.
1: Вот приятно, когда соседи тебе розы приносят или цветы, или пионы.
0: Это что же надо такого натворить?
1: Хорошо общаться. А что, разве много нужно для дружбы соседской, так сказать?
0: Друзья, мне кажется, как нет. Часто вы соседям дарите цветы или наоборот?
1: Ну, понимаешь, вот про цветы я сказала тебе. Это чего цветы? Это так, посмотри. Слушая некоторые истории, радуюсь, что живу в частном доме. Лично с соседями мало общаемся, но недавно у них была свадьба, и они поделились шампанским. Привет, Воронеж. Вот, шампанское, сейчас не то что цветы.
0: Сезон шарлотку можно, так сказать, приносить, да? Почему нет?
1: Кстати, да, приносить.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты, а может, даже переезды на их фоне? Дело в том, что по статистике 71% москвичей хотя бы раз хотели сменить жилье из-за соседей.
1: У нас как-то все хорошо, хорошо. Раз новости начинаются, и там все у тебя не очень хорошо. Нам люди пишут, что с соседями все прекрасно. Но если у вас есть какие-то конфликты, вы напишите нам. Интересно, на какой почве это может быть. Пожалуйста. Плюс 7-909-955-103-0.
0: Ну а прямо сейчас, друзья, драгоценный лесоповал с музыкой поющего композитора Игоря Слуцкого.

0: Спасибо Маракешу. Друзья, это городские встречи и ваши сообщения, которые приходят сегодня по нашей околососедской тематике. Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? А может, даже какие-то переезды? Или вы уезжаете, или кто-то из-за вас?
1: Ну вот опять посмотри, опять все прекрасно. На лестничной клетке у нас все соседи адекватные. Мы живем в доме 40 лет и хорошо знаем друг друга, что не могу сказать про соседей на даче. А хорошие соседи по даче тоже становятся редкостью. Люди стали злыми и вредными. Это написала нам Лидия из Санкт-Петербурга. Там, конечно, люди немножко посложнее, мне кажется, в этом плане, чем в Москве. В Москве они утром рано ушли, вечером ночью пришли. Хорошо, если ночью пришли. А в Петербурге как-то вот по-другому.
0: В Питере.
1: Жизнь помедленнее, люди посложнее.
0: Атмосферно да. В Петербурге. Друзья, плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, не забывая их подписывать. Всем привет из Санкт-Петербурга.
1: Опять
0: 15
1: же.
0: Лет думала, что у нас идеальная изоляция в доме, пока не заселился новый сосед. Судя по всему, оперный певец. И, судя по всему, безработный. Поет он целыми днями. И когда мне надоедает его пение, включаю погромче радио «Шансон». Татьяна, держитесь.
1: Спасибо,
0: у нас сейчас
1: Татьяна.
0: Тоже правильная музыка. Вот как раз для соседа. Прибавляйте громкость!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
2: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
8: Радио «Шансон».
9: Магадан.
10: Значит, опять домой.

0: соседа из кабриолета.
1: Мне кажется, вот благодаря этой песне можно целый мюзикл сделать. Роскошно,
0: да,
1: по-моему.
0: Класс.
1: Любовь Успенская и Брэндон Стоун только что в эфире шансона. Музыка без крыши, как говорится, или крыша сносная.
0: Крыша сносит, да.
1: Да, музыка. Такими ли будут ваши сообщения, сейчас узнаем, почитаем, что вы пишете по теме.
0: Ой, у нас есть сообщение от Дмитрия. Так, добрый вечер, у меня с соседями отличные отношения. Я им музыку включаю, они мне участкового вызывают. Привет, Самарскую область, село Печорское. Сосед Железняков Сергей Александрович, вам огромный привет. Слушаем радио «Шансон». Всем любителям «Шансона» привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. И видео отправлено нам, такая колоночка массивная стоит, оттуда вещает, собственно, самая душевная радиостанция. Фотографии также прилагаются, участковый на месте, все в порядке. Как же вам так живется-то? Просто интересно, насколько часто приходится вызывать-то, вам вызывают участкового? Напишите, а мы пока послушаем Сергея Любавина на «Шансоне».

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Toyota Land Cruiser, пожалуй, один из самых популярных рамных внедорожников в России. Сейчас актуальное поколение модели с индексом кузова 300. Но немногие знают, что автомобили с 70-м кузовом до сих пор производят, как и 40 лет назад. Буквально на днях модель из прошлого обзавелась сразу тремя модификациями короткобазного трехдверного кузова. Первая, самая простенькая, без изысков. Стальные диски, шноркель, механические стеклоподъемники и виниловый салон. Все по делу, без лишних красивостей. Вторая, с чуть большим размахом. Песочный цвет кузова, расширители колесных арок, электростеклоподъемники, замша с кожей в отделке и современная мультимедиа. В общем, комфорт с намеком на стиль. Третья – настоящая экзотика. Кабриолет с мягким верхом. Его фишка – лобовое стекло, которое отстегивается и ложится на капот. Идеальный вариант для ковбоев. Можно на ходу кидать лассо. Вместимость до 7 человек, и для них есть каркас безопасности. Под капотом два варианта силовой установки. Дизель объемом 4,2 литра мощностью 129 лошадиных сил с механикой. И бензиновый V6 объемом 4 литра, выдающий 228 сил с автоматом. Почти все выпущенные автомобили уедут на Ближний Восток, а небольшая часть в Южную Америку и Азию. Цена машины в Объединенных Арабских Эмиратах стартует с отметки в 3 миллиона 780 тысяч рублей. Toyota Land Cruiser 70 доказывает, что классика не стареет. Это самая ностальгическая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Александр Маршал, заслуженный артист России, только что в эфире радио «Шансон». Красивое музыкальное произведение, одно возвышенное, впереди еще одно более возвышенное произведение.
1: Так.
0: Да. Но об этом чуть позже.
1: А, хорошо. Пока мы зачитаем ваше сообщение, нам пишет Артем из Москвы. Отправляю вам свою историю радио «Шансон». У нас на этаже всего две квартиры. Соседка задолбала. Ее кот постоянно гадит мне на коврик. А вчера она вообще перешла все границы. Взяла свою деревянную лавку и намертво подперла мою дверь. Ну, это чтобы вы замечания не делали по поводу кота, наверное. Из-за того, что мы с ней поссорились. Ага. Пришлось выходить с плеча. Боже мой. В итоге лавку я подпер под ее же дверь, а коту на коврик положил освежитель воздуха. Теперь на этаже тишина. Как бывает. Вот бывает, что соседи, наоборот, как-то сдружиться могут из-за того, что у них животное есть, кошки, собаки, когда выходят на прогулку, и как-то наоборот, да, ближе становятся друг к другу. А когда у одного есть, а у другого нет, тут, да, сложно.
0: Что у нас далее есть? Валерий Никитин.
1: Да, есть Валерий Никитин.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А вот время-то летит, дорогие друзья. 45 лет уже этому произведению Максима Дунаевского на стихи Леонида Дербенева. Огромное спасибо Владимиру Ждамирову. Это «Городские встречи». И далее идем к вашим сообщениям по теме.
1: Идем. Нам еще дописала Лидия из Санкт-Петербурга. Мы живем дружно с соседями и на чай можем пригласить. И о помощи попросить, и урожаем делимся выращенным на даче. И СМС сейчас шлем, пока разъехались по дачам. И с днем рождения поздравляем. Конечно, не все по лестнице, но в лифте здороваются абсолютно все. Но это, мне кажется, уже вот тоже абсолютно питерская история, когда все предельно вежливые. Тебе спасибо, пожалуйста, добрый день.

0: Прекрасного настроения. Вот это все, это вот, да, атмосфера.
1: Я тоже, кстати, в лифте стараюсь здороваться. Елена из пишет нам, вот не указано откуда, с соседями нужно жить дружно, еще чтобы забор поставили соседи, а не ты, нужно ходить на даче или в частном доме, в чем мать родила? Лайфхак такой.
0: Да? Хороший. Ну, на самом деле, там, вот у нас тоже соседям не пришлось ставить забор. Почему? Потому что если мы уже его поставили, то им уже его ставить не придется. Хорошо.
1: Очень
0: нашим
1: вас уважают,
0: соседям.
1: Наверное.
0: Да, наверное, я надеюсь.
1: А мы уважаем, дорогие друзья, Игоря Слуцкого. И прямо сейчас послушаем одну из его песен здесь, в эфире «Радио Шансон».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. Днем, вечером и ночью на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.

0: Радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ремонт по ОСАГО предлагает ограничить суммы в 400 тысяч рублей. Такие поправки подготовил Минфин. Как пишет «Известия», сейчас в отдельных случаях автовладельцы через суд получают от страховых компаний компенсации сверх установленного лимита. Иногда итоговая сумма достигает 800 тысяч рублей. По новым правилам, расходы страховщика на восстановление машины не смогут превышать максимальную имущественную выплату по автогражданке. Эксперты отмечают, что дополнительные затраты компании сейчас могут влиять на стоимость полисов. Новый флагманский офис центров госуслуг «Мои документы» создадут на ВДНХ. Он также станет районным центром для жителей Останкинского района. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. По словам мэра столицы, здание, отведенное под офис, реконструируют. В новом центре обустроят комфортные зоны ожидания, игровой уголок для детей, зоны дополнительных сервисов и места с компьютерами для самостоятельного получения электронных услуг. Планируется, что офис будет готов к открытию в 2027 году. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на завтра 79 рублей 86 копеек. Евро стоит 90 рублей 88 копеек. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Иван Кучин открыл новый час на летнем шансоне. Друзья, это шоу «Городские встречи». Роман Шахов и танцующая за пультом Ирина Сотникова.
1: Да-да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши. Не только танцующие, тут столько всего можно успеть. И губки подкрасить, в том числе и что-то почитать интересное.
0: Дружите ли вы с соседями? Бывают ли конфликты? Может, даже переезды на этом фоне? Сегодня спрашиваем, вы пишете сообщения, мы их зачитываем.
1: Зачитываем, зачитаем или чуть попозже? Ну, раз уж сказал, давай зачитаем. Нам написала Наталья из Долгорукова. Любимые ведущие, с соседями дружим. Живем в своем доме, ходим друг к другу в гости, на праздники, живем дружно и весело. Обмениваемся, чего у кого не хватает на огороде. Вот сейчас гостинец в Волге приплыл. До этого поросенка резали, тоже угощали. И, конечно, прилагаются фотографии и рыбки, и соседей, собственно, и богатого разносола на столах. Ой, как у вас все красиво и вкусно, боже мой. Боже мой, я тоже так хочу.
0: А вот что пишет Газарес. Здравствуйте. Вот мне с соседями повезло. Что в Мурманске, что в Самаре, что в Питере. Всегда познакомлюсь, пообщаюсь. В Самаре и в Питере покупал цветы в подъезд. И соседи довольны, и красотища. Много цветов.
1: Ох, как здорово. На самом деле, вот я знаю, что есть такие люди, которые стараются и облагородить, и там подмести все, убрать, вытереть, чтобы было вот как в квартире у тебя чисто, так же и в подъезде.
0: У нас в соседнем подъезде, знаю, картины висят на лестничных площадках.
1: Даже так? У вас там Эрмитаж целый, можно гулять, ходить по подъезду.
0: В любом случае, это добавляет, да, изысканности.
1: О соседях сегодня у нас речь. Вы напишите, как у вас обстоят дела, ссоритесь ли, ругаетесь, а может быть, дружно живете. Плюс 7909-955-1030, номер единый. Вот и кухонька подоспела, Виктор Чупретов.
2: Старой кухонки мы соберем друзей, причина есть.

0: Реклама.
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: А ведь у кого-то именно такие соседи. Бесконечный там праздник.
1: Вечный праздник.
0: Да. Настасья Самбурская только что в эфире «Шансона». Далее, друзья, новости Читы. Николай Шунков на связи. До 2013 года мы жили в многоквартирном пятиэтажном доме на окраине Читы. Наша квартира была на четвертом этаже, а под нами жил наркоман со своими родителями. К нему постоянно приходили за марафетом, но до трех считать не умели и звонили именно в нашу дверь. На место наркоманской семьи потом заселилась веселая семейка, в которой очень любили долбежную музыку. И изредка от них снизу был слышен Стас Михайлов.
1: Ну, хоть
0: без криминала, слава богу. А этажом выше от нас жила душевнобольная женщина. Она вечно смывала в канализацию фракции очистных овощных очистков, которые забивали общую трубу, и у нас в итоге получался потоп. Мы замаялись ругаться с жильцами той квартиры. Помимо этого, в нашем подъезде часто бывали пьянки и даже мордобои с последующим приездом милиции. Слава богу, мы теперь живем в своем доме, в микрорайоне добротный, живем в тишине и покое и ведем свое огородное хозяйство.
1: Да уж, без вот этих с трубами, там что-то, забитых труб.
0: Засоров.
1: Да, засоров. И вот я просто представляю, унц-унц-унц, без тебя, без тебя, унц-унц-унц-унц. Вот так это было, да, в перемешку.
0: Да, друзья.
1: Что, тебе не понравилось?
0: Ну, я все это представил, вот как-то так в красках.
1: Хорошо, хорошо.
0: Чтобы все это развидеть, давайте послушаем хорошую песню.
1: Давайте, в деревне, как раз, тематически.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым «Джетур Т1» дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый «Джетур Т1». Только в этом месяце. С выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. «Джетур в диалог авто» на декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20. Радио «Шансон».
4: Магадан. Значит, опять домой.

0: работала, дым в голове, а варанье спалила, любила.
1: Михаил Круг только что на радио «Шансон». Забористые жанровые песни мы крутим еще и ночью. Темной ночкой.
2: Темной-темной.
1: Да-да-да, смотрите, слушайте, не пропускайте. Но сейчас, друзья, мы вернемся к вашим светлым сообщениям, которые приходят по теме.
2: Нам написала Нелли из Димитровграда. Всем привет. Есть у нас соседка, ей все и все не нравится. Но я ей всегда мило улыбаюсь. Есть другая соседка, мы друг друга с ней всегда выручаем. Соседи разные нужны, соседи разные важны. Mm-hmm. Бывает, что вот эти, знаешь, соседки, которые как бы, вот мы их недолюбливаем, этих соседей, не очень они приятны, но они, ты понимаешь, решают некоторые вопросы. С администрацией тоже. Вот у нас тоже есть такой сосед, который, ну вот, зато фонари теперь на улицах стоят, понимаешь? Очень человек такой убедительный.
1: Сосед такой, решала такой, да?
2: Ну, типа того, да.
1: Друзья, 71% москвичей хотя бы раз задумывались, чтобы переехать из-за соседей. 18% действительно переехали. Еще 53% всерьез рассматривали такую возможность. Полностью довольны соседями только 29% опрошенных.
2: И я считаю, что это не только, что это целых 29% довольных. Это такая редкость.
1: Для 24% принципиальное условие, чтобы были хорошие соседи. Угу. Еще 39% готовы заплатить разумную надбавку. При этом идею заселять дома по рекомендациям уже живущих там соседей, вот вы с соседями, тоже есть такое, поддерживают.
2: Это как? Да. Это как? Если разрешат соседи получать?
1: Ну, вот, может
2: Стас
1: быть.
2: Михайлов, послушаем.

0: Виктор Королев только что на радио «Шансон». Друзья, если у вас ужин, приятного аппетита. Если вы человек гостеприимный, может быть, угостите и соседей. Может быть, делаете это регулярно или приходят к вам соседи.
1: А может быть, вы позовете ваших соседей на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй», чтобы вот так же задорно и весело потанцевать, как мы сейчас вместе с Виктором Королевым здесь зажигали, немножко подвигались. Потому что это сближает людей, любое мероприятие сближает. А уж наша, которая проходит на радио «Шансон», ух!
0: Или принесете уже билет и скажете, вот, все купили, просто 14 ноября, суббота, очень удобно, все свои.
1: Да.
0: Все, да, поклонники жанровой песни. Друзья, в лайф-арене встречаемся.
1: Если вам, конечно, уже исполнилось 12 лет, ждем вас в лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй».
0: Ну, действительно, вот можно прийти, что-то подарить, особенно если чувствуете что-то, может быть, как-то где-то провинились, шумели, громко слушали Стаса Михайлова и что-то такое.
1: Так, а у нас есть сообщение от Юрия из поселка Тимирязевский, Челябинской области. Всем добра, любимое радио «Шансон». По поводу соседей могу сказать, что мне с соседом повезло. Живу в частном доме на краю, и поэтому по забору сосед у меня один. Друг другу помогаем, чем можем. Даже сделали калитку в заборе, чтобы легче друг к другу ходить. Очень доволен своим соседом. Так, и что? И без подписи? А, Юрий, доволен своим соседом. Ты знаешь, я видела, когда делают вот так вот стол, как стол-забор, кусочек забора переворачивается, и получается стол. И соседи вот так вот сидят, общаются, выпивают, а потом стол обратно. Классно?
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон».
3: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день.

0: мир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Заслуженный артист России Сергей Трофимов только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, городские встречи продолжаются. И мы хотим сказать спасибо за те сообщения, которые вы присылали. Очень жизненные истории. Что советуют специалисты? Здороваться при встрече, улыбаться. Ну и проявляйте искренний интерес к жизни дома, как минимум.
1: А я еще обратила внимание, что многие наши радиослушатели живут дружно с соседями, и в основном это люди, которые живут в частных домах, в частном секторе. Угу. Вот там, наверное, дружба как-то самой землей, что ли, вот притягивается, что необходимо дружить домами, понимаешь?
0: А там дружить проще, понимаешь, мне кажется.
1: Вышел за калитку.
0: Ты попробуй в многоквартирном доме подружи.
1: Когда у тебя за стенкой, да, вот этот вот ремонт, унитазы смывается, вот это все, действительно, ну, может, ты и прав. Но, тем не менее, многие, я вот читаю, живут дружно, и это хорошо.
0: Это говорит о том, что люди высокоорганизованные, понимаешь, философски относятся к жизни и к тому, что необходимо как-то оставаться человеком в любой ситуации.
1: Я надеюсь, что мы с тобой тоже хорошие соседи для других, как ты считаешь?
0: Нас как воспринимают? Не сомневаюсь. Друзья, что бы хорошего еще сказать? Впереди у нас предвестница ночного музыкального жанрового бриза Рита Виноградова. Мы же растворяемся в этом летнем вечере.
1: В ночи.
0: Да, Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов. Ну а прямо сейчас Алла Рит на шансоне. Тату на сердце.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
2: Выйду за околицу, сердце беспокоится. Красота родимых мест, да поднебесный свод. Здесь поля раздольные, березки белоствольные. И здесь песни вольные, вся душа поет.

0: Радио Шансон.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россияне смогут вносить наличные через банкоматы любых финансовых организаций. Пополнение счета будет работать через систему быстрых платежей. Об этом сообщили в Центральном банке. Также регулятор предлагает установить лимиты на такие операции. Не больше 25 тысяч рублей за одно пополнение, не более 50 тысяч рублей в сутки и не более 200 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что решение о внедрении этой услуги каждый банк будет принимать самостоятельно. Действовать новые правила начнут с 1 октября. Международная федерация хоккея на льду не допустила сборную России до чемпионата мира 2027 года. Помимо основной сборной, до мировых первенств также не допущены молодежные и юниорские команды. Как сообщает организация, данное решение было принято, исходя из вопросов безопасности и неподкупности в спорте, пишет Интерфакс. Напомню, сборная России не принимает участие в чемпионатах мира с 2022 года. При этом 7 июля Международный олимпийский комитет отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Россияне стали меньше покупать одежду и обувь. Продажи таких товаров за первые 5 месяцев года снизились на 10%, а по отдельным категориям – на 15%. Об этом пишет «Коммерсант». Кроме того, покупатели все чаще выбирают более доступные вещи вместо дорогих брендов. Особенно трудно приходится небольшим премиальным маркам, некоторые из них уже сворачивают бизнес. При этом выручка магазинов выросла только за счет повышения цен. Компания объясняет подорожание ростом расходов на производство, материалы и доставку. В заключение выпуска официальный курс валют на завтра. Доллар стоит 79 рублей 86 копеек, евро 90 рублей 88 копеек, юань 11 рублей 82 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: сынок.
1: Ну, а чтобы не быть одиноким, заходите к нам на огонек, присаживайтесь. Сегодня в вечерней программе «Радио Шансон» любимые душевные песни, а следующий час будем передавать приветы. У микрофона Рита Виноградова. Всем отличного, хорошего вечера. И послушаем прямо сейчас Катерину Голицыну.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: близко.
1: Где-то вот там оставим всю тяжесть и с легкостью и свободой мчимся только вперед. И для всех жителей столицы есть отличная новость. Уже завтра будет тепло и солнечно. Ну, так живем. Один день как-то взгрустнулось, холодно, дождливо, а на следующий уже ясно, безоблачно. И люди добрее вокруг. Я предлагаю прямо сейчас вместе с Татьяной Булановой закрепить настрой на радость, любовь и солнце. «Ясный мой свет».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

А если вы любите душевную музыку, умеете веселиться, то радио «Шансон» приглашает на легендарный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер будет наполнен самыми любимыми песнями от дорогих артистов. И состоится он 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно, новые звезды душевного жанра. Возрастное ограничение 12+. Музыки много, «Шансон» один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
4: Такие мы удивительные люди.
3: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Я к вам когда-нибудь вернусь.
1: В эфире неповторимый Александр Новиков. Радует всегда своим исполнением. Красивого июльского вечера всем, кто на волне радио «Шансон». А любовь – это то важное и главное, что поддерживает нас в обычные серые будни. Я приглашаю поддержать друг друга, порадовать, подбодрить или выразить симпатию. Совсем скоро стартует час приветов и поздравлений. Буду рада вашему участию.

непонятно какой, старание ледяной. Полыхну от огня, если вспомнишь меня,

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Шансон».
5: Телефон рекламной службы в Казани – 554-20.

Волна вдохновения в эфире радио «Шансон». Удивительная штука – жизнь. Вот каждый день мы встречаем десятки, а то и сотни людей. Кто-то проходит мимо, кто-то остается ненадолго. Но настоящее счастье – это встретить тех самых своих, близких сердца, любимых людей, которые делают нашу жизнь и ярче, и теплее. И если у вас есть такой человек, не забывайте говорить добрые слова не только по праздникам, а сейчас – час приветов, поздравлений и самых искренних пожеланий. Плюс 7 909 955 103 и 0. И прилетело уже сообщение. Сегодня теплые слова звучат для солнечной, невероятной Юли Пановой. Юлечка, с днем рождения тебя. Оставайся такой же яркой, доброй, искренней и солнечной, моя самая лучшая на свете подруга. Пусть каждый день приносит радость и новые поводы для счастья. Ты чудо в моей жизни. Спасибо, что ты есть. Поставьте, пожалуйста, песню «Ливень». И прямо сейчас, конечно, для вас, дорогие радиослушатели, и для Юлии, Александр Маршал с песней «Ливень».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Приехали родственники, сидим на даче, отдыхаем, шашлыков наелись, пьем чай с черничным пирогом. Всем привет. Поселок Бакшеево, семья Тюковых нам написали. Отличное времяпрепровождение. Поздравления с днем рождения для нашего дяди, брата, двоюродного дедушки Смолина Владимира Алексеевича. Наш горячо любимый дядя Вова, с праздником, с днем рождения. Желаем тебе долгих лет, радостных дней, и чтобы все задуманное сбывалось без преград. От Натальи, Галины, Ирины и Александра. Поздравьте от всей души нашего любимого тестя, папу и деда Филинова Андрея Валентиновича, с днем рождения. Для нас ты самый ценный игрок нашей семейной сборной. И мы желаем тебе играть без травм, обходиться без желтых карточек и всегда оставаться в основном составе под названием «Счастливая жизнь». Любим бесконечно. Зять, дочь, жена, внуки и бабаня. Передаю привет всему Дагестану, написал нам Денис. Далее передаем привет своему любимому папульке. Очень его любим, скучаем и ждем. И отдельно хочу передать привет Сашке Почаловой. Сказать спасибо от Алексея Мазур.
1: Вот вошла она, и стихло все крикливое. И зажегся, будто в темени маяк. Погрустневшая и чья-нибудь любимая, как когда-то много лет назад моя. Было жарко, а в душе хрустел мороз еще. Коль друг другу мы не первые уже. И влепила мне губами с нежным прозвищем, клювом ласточки, занозу на душе. Расстанься с ней, весь мир кричал, вопил, но я ее любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил. А локоны совьют тебе петлю, но я ее люблю. Улыбнулась и окончилась история. Покружилась и ушла, как тень из дня.

любил. Она грешна, ей места нет в раю, но я ее люблю. Умерить пыл ее не хватит сил, но я ее любил.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Прямо здесь и сейчас мы передаем ваши теплые и добрые слова. Привет нашей любимой дочке Зубаревой Насте и ее мужу Диме. Сегодня уезжают отдыхать, пусть их дорога будет легкой. Отдыхайте, возвращайтесь с хорошими эмоциями. Мы вас очень любим. От Натальи и Сергея Федякиных. Добрый вечер из Энгельса. Сегодня у моей сестренки Аленки день рождения. Крепкого здоровья, семейного счастья и исполнения всех желаний. Поздравьте от друзей и семьи с днем рождения Косарева Вадима Романовича. Желаем счастья, здоровья и благополучия. Привет из Крыма. Сидим с тестем, жарим шашлычок, слушаем шансон и передаем привет моей жене Динаре и любимой теще. Привет моему папе Зайнулину Ринату Фаимовичу. Мы его очень любим. Передаю привет папе Виктору, который каждый вечер слушает радио Шансон, и, конечно, доченьке Ульяночке. Еще одно сообщение. Сегодня у нашего сына Кашербенова Вениамина день рождения. Поздравьте, пожалуйста, с праздником. Всего самого наилучшего. Родители Николай, Наталья, сестра Полина, Обнинск. Пришло несколько заявок на песню «Марджанджа» от Михаила Шафутинского. Пожалуйста, для вас, дорогие радиослушатели, прекрасная зажигательная песня.

Июльский летний вечер. Давайте добавим туда приятных слов. Любимое радио, добрый вечер. Мы не часто собираемся всей семьей. График работы не позволяет. Ну вот, а мы все вместе. Передайте нам привет. Семья Косаревых. Мой муж Мишанечка Бусак... Викович лежит в больнице. Ты самый лучший мужчина. Мы с тобой все преодолеем. Я тебя обожаю, люблю. Ты для меня все. Танюшка и сын Саша. Мы постоянно вас слушаем. Вы лучшие. Мы работники РЖД. Хотим поздравить нашего коллегу с днем рождения, Скрипникова Сергея. Друзья, пожалуйста, только не отправляйте по 30 сообщений. Вот отправили одно сообщение. Я его вижу и очень постараюсь прочитать. Номер плюс 7-909-955-103-0. Всем большущий привет коллегам-машинистам из депо железнодорожной, особенно машинисту Ширякову Тёме от машиниста Владислава Косарева. Поздравьте, пожалуйста, мою Наташку с днем рождения. Желаю ей всего самого наилучшего. Любящий муж Андрей.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Очень быстро пролетает время. Завершаем час приветов на радио Шансон. Благодарю всех, кто участвует. Приехали в город Сосновый Бор, Ленинградская область, в Ершовку, Кировская область. Передаем привет всем родственникам, друзьям, бабушке Гале, семье Самарцевым, Чугаевым, Бабушкиным. Всех любим. Здравствуйте, радио Шансон. 30 июля, именины у Марины. Хочу поздравить всех Маришек с Днем Ангела. Пусть ваш ангел всегда вас хранит. Марина из Псковской области. Привет супруге Аленушке, город Череповец. Пожелать хороших выходных и сказать, что я ее очень люблю. Сидим с мужем Артемом на даче в Шевлягино. Провожаем свой отпуск под любимое радио Шансон. Всем желаем хорошего настроения и, главное, классной погоды. Муж, я тебя люблю. Ты у меня самый лучший мужчина на свете, твоя Иришка. Хочу передать привет моей любимой невестке Епифановой Анне. Очень люблю, и мы всегда веселимся вместе. Пусть так будет всегда. А я, Епифанова Наталья, люблю вас, радио Шансон. И мы вас, дорогие радиослушатели, очень любим. И следующая песня душевная, прекрасная, специально для вас и вашего настроения.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.

0: маршрут.
1: Дуэт Катя Огонек и Виктор Королев в начале музыкального часа. Меня зовут Рита Виноградова. 30 июля сегодня, и лето – это, наверное, единственное время года, которое мы все время откладываем. Еще успею съездить на природу, успею встретить закат, увидеться с друзьями, выберусь на прогулку без повода. Но я напомню, вечера-то стали уже короче, и календарь намекает, что лето не бесконечное, поэтому давайте не ждать идеального дня, особого повода. Лето запоминается временем, когда, знаете, по-настоящему хорошо, и пусть каждому из вас будет хорошо и сегодня, и завтра, и в выходные. Отличного вечера!

на радио «Шансон». Драматичный сюжет от Аллы Рид «Тату на сердце». А как порой хочется не страдать от любви. И мне кажется, нет такого человека, который бы не испытывал разочарования в личной жизни. Мы все это проходили, но время действительно расставляет все на свои места. А если это ваша судьба, будете вместе, и все будет хорошо.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. Диалог Авто. Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
7: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

Не осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выдать. Но я ж на зло им вернусь.

А наши музыкальные двери всегда открыты для вас. И радио «Шансон», кстати, приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». И для вас выступят любимые артисты Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Сергей Любавин, Тамар Кутидзе и многие другие, кстати. Давайте отправимся в путешествие вместе для лиц старше 12 лет. Это информация и подробности на сайте radioshanson.ru.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель «Титаник».

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

столице 22 часа 47 минут. И эфир, как и любой хороший вечер, когда-нибудь заканчивается. Я выключаю микрофон, тоже отправляюсь домой. Меня зовут Рита Виноградова. Хочу пожелать вам самого простого, но очень важного, чтобы вас всегда кто-то ждал. Ну, а если нет, пусть дома ждет уют, тишина и возможность наконец-то побыть наедине с собой. Спасибо, что были рядом. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода, возможен дождь. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер северный слабый со скоростью 2 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8. Это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8. Для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
4: Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Радио «Шансон».

колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает

0: стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Стас Михайлов.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 86 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билет, Турция, отель

0: турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазастанция спортивная 2». ООО «Сазастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
2: Бензин дорожает, а на заправках пусто. Ваши планы не должны останавливаться. Новый Geely EX5 EMI двигается на электричестве и экономит ваши деньги. В этом месяце гибридный Geely EX5 EMI с выгодой до 530 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта. Радио
3: Шансон. Телефон рекламной службы в Казани 554 20.
4: Радио «Шансон».

0: вдали, твоей любовью согрет, друг другу в душу вошли, обратно выхода нет.
1: Радио «Шансон».

0: меня не отнять.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет. Турция. Отель «Титаник Делюкс».

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: В заповеднике, вот в каком забыл, жил-то был козел, роги длинные, хоть с волками жил, не по волчьи вы.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 85 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билек. Каждый день.

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Родина моя, ждешь или не ждешь? А Сибирь моя, Сибирь, то ли сказка, то ли быль, то ли родина моя, ждешь или

крик парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы, от качки страдали языка. Ревела

по лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

0: оттуда возврата уж нет.
1: Я Татьяна Буланова. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.

где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

ушло, завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. Что пользы, глупый чижик, что пользы нам грустить? Она теперь в Париже, в Берлине. Может быть.

песню вырвет мука. Так старая она, разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона. Разлука ты, разлука, чужая сторона.

ушла. Завяли ветки сирени голубой, и даже чижик в клетке заплакал надо мной. А песню вырвет мука, так старая она. Разлука ты, разлука, разлука.

0: лезут на столы.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковской операции номер 1481 от 11.08.2015.
3: Это время объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.